Коль Израиль. Шалом айх унзере цугере. Ун брухим обоим цунох, а програм мир зайнендо. Брухим обоим л оттохни челькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.